OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

four to the floor. Priyama Sichas, Taylor Swift, Patient Zero.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

segni del sale. OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: СМ-косметик. Праздник в ваших руках. Покупайте с карты Магнит Плюс, получайте магнитики и обменивайте их на скидки на бокалы, фарфор и текстиль от Royal Kitchen и Богемия.
1: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Три пиццы за 900 равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
3: Экономьте здесь и сейчас со спецценами «Фикс Прайс». Приобретайте товары по особым ценникам, предъявляйте карту и экономьте больше. Цены еще ниже с картой.
4: Счастливые. Счастливые люди. Наша профессия. Эстель.
5: Остановка «Большой розыгрыш ВВБ».
6: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите зимнюю шину от ТАР R15 за 2999 рублей.
7: Это «Туса со вкусом». Участвую в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия наггетсы и колбасу в Стародворье. Магнитом.
8: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
1: Уже все скачалось?
2: Уже загрузилось?
1: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

0: Играй в Магните, играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Вижу больное горло. Ларитрицин!
3: Да, здесь нужен тройной состав.
4: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
5: Переходи со своим номером. Безлимит – самый выгодный тариф.
6: О выгоде не кричат, выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
7: В магазинах Fix Price салфетка сервировочная всего за 149 рублей. Кружка с крышкой всего за 279 рублей. Свеча в банке всего за 249 рублей. Fix Price. На все низкая цена.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс. Потрясающие формы.

Let's head to center court.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Алло, Санек, а я на Кубе. Тут такая жара.
1: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
2: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
3: Огурец – моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали. Освежает, хрустит, качает. Банали. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко. Говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Банали. Хрустит, качает.
4: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
5: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах оппонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
6: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.
7: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
1: Посмотрел сегодня обзоры.
0: Изучал машины в городе.
2: Даже у друга взял покататься.
0: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
3: Опять сопли снова на больничный.
4: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
5: Один заболел, всем Кагацел.
6: Колл-центр мошенников уже направил алчный взгляд на город. Но у них, конечно же, ничего не вышло. И все жители подключили бесплатные сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо. Безопасность – это мы.
7: Спрей назальный всего за 499 рублей. Фикс прайс. На всю низкая цена.
8: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.
9: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
1: И много карт перепробовали?
0: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
1: Замануха. Но будем оформлять. Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
2: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ.Банке.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ну все, пока. К тебе Таня будет заходить.
1: Дружба дороже денег.
0: Собирайся, ты едешь со мной.
1: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
2: Огурец, моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Хрустит, качает.
3: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый Ростмастер и легендарные острые крылышки. Растикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Растикс. Настроение есть.
4: Опять сопли снова на больничный.
5: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
6: Один заболел, всем Кагацел.
7: Счастливые люди всегда рядом.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
1: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
2: Не видно. Не видно. Не видно.
3: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
4: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
5: За полгода бы рассчитался, но переплата будет
4: огромная.
5: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
4: А кто их заплатит?
6: Магазин заплатит. Будем оформлять.
5: Телевизор.
6: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вау! Предложение М-косметик. Кэшбэк до 20% на все с картой Магнит Пэй. Оформите карту в приложении Магнит и наслаждайтесь покупками с выгодой до 20% на все.
1: Но сколько можно стресса и вредной еды?
2: Объявляю боль и спазм.
3: Попробуй Необутин. С тройным действием.
4: Ответ у нас один. Необутин.
5: Мой нежный мальчик.
6: Все, кофе и почти приехал.
7: Слушай, спасибо, что не спишь.
8: Да я и не собирался.
9: Поддержка дороже денег. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
10: В «Магните» максимально снижаем цены. Рис «Националь» «Бальда» 144,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
11: Выбирайте на «Озон».
12: Робот-пылесос «Мидея» со станции самоочистки за 19 990 рублей.
13: Вижу больное горло. Лоротрицин!
14: Лоротрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Лоротрицин – спасение больного горла.
10: В «Магните» максимально снижаем цены. Сыр «Брест-Литовск» 159,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
15: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению «Мирпэй» и платите удобно, в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
19: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Алло, Санек, а я на Кубе. Тут такая жара.
1: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
2: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
3: Повышенная кислотность может вызывать изжогу, боль, тяжесть. Амес борется с причиной проблем с желудком, снижая выработку кислоты. Амес всего за 8 рублей в день.
4: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка. Так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
5: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 мл.
6: Акрехин.
7: Вам столик на одного.
8: А он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
3: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
9: У вас кашель.
10: Примите Амбраксол Реневал.
11: Бромгексин Реневал.
12: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
13: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
14: Хилак Форте кишечнику комфортно.
13: Покупайте в аптеках Плюс.
15: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
1: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
2: И сколько дюймов нужно для счастья?
3: 85. За полгода бы рассчитался, но переплата будет
1: огромная.
3: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
1: А кто их заплатит?
2: Магазин заплатит. Будем оформлять.
3: Телевизор.
2: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Вы платите только за товар, а все проценты заплатит магазин. Это справедливо. Это халва.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play. Beautiful, sexy, sophisticated. Fifth heart.

0: плати с платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: В животе какой-то триллер начинается.
2: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
3: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды. Уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вам столик на одного.
1: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
2: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
3: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо от боли и вздутия. Когда скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо. В аптеках плюс. Эксонтрик!

0: 33% на туши от Vivienne Сабо.
1: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артра» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артра». Всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
2: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
3: За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
2: огромная.
3: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
2: А кто их заплатит?
4: Магазин заплатит. Будем оформлять.
3: Телевизор.
4: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
5: Болит живот?
6: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
7: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domru Wave. Лови гигабитную волну с Domru Wave.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
1: Уже все скачалось?
2: Уже загрузилось?
1: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Отвечайте на Озон.
1: Любимый кофе в новом формате. Монарх Велюр 400 грамм за 999 рублей.
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
3: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
3: Папа!
2: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
6: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
7: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
8: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
9: Break.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
3: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
4: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
5: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Для тех, кто хочет еще быстрее, Мегафон ускоряет самый быстрый интернет и запускает опцию Мега 5G, чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите семью шину от ТАР R15 за 2999 рублей.

0: Привет.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
3: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней и ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
4: Не смотри на карту.
5: И не думай о процентах 150 дней.
6: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа-выгодно.
7: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

прямо сейчас. Offenbach. Star Sailor. Four to the floor. Новые клипы на

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Хочешь ноут помощней? Пэй. Выгодно, как ни плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
2: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
3: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
4: И много карт перепробовали?
3: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
4: Замануха. Но будем оформлять.
5: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.

0: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
1: Вам столик на одного.
2: А он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
3: Счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
0: При первых симптомах простуды ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт внимания. И буклин. Скидки до 50% Stellary.
4: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
5: Хилак Форте кишечнику комфортно.
4: Покупайте в аптеках плюс.
6: Смотрите, сейчас спросят.
7: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
8: Тут нужен эксперт, Авито-Авто.
9: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
10: А это хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это Авито-Авто.
11: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
12: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: мальчик, ты прости меня.
1: Не пой.
0: А ты что замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
1: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Все, кофе и почти приехал.
2: Слушай, спасибо, что не спишь.
0: Да я и не собирался.
3: Поддержка дороже денег. Будьте на связи в нужную минуту. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
5: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите моющий пылесос Dreamy H15S за 22 990 рублей.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
7: Обычно ты Леша.
8: Или Леха.
7: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
8: Алексей, мастер жить выгоднее.
7: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
8: А Муся 3 тысячи в плюсе.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
10: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

0: Огурец — моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Качает.
1: Опять сопли снова на больничный.
2: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
3: Один заболел, всем Кагацел.
4: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
5: Следующая остановка — большой розыгрыш.

0: получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и много...
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
2: В банке ПСБ касса 3 в 1 и кваринг 1%. Подключите за один день.
3: Вот это ты в кассу зашел.
2: ПСБ. Банк сильной страны.
4: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пей.

Bridge.

Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
1: Посмотрел сотни обзоров.
0: Изучал машины в городе.
2: Даже у друга взял покататься.
0: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
3: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
4: Ага.
3: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
4: Папа!
3: Они появились у нас дома!
4: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
5: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
6: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
7: Давай быстрее, опаздываем.
8: Да, мам.
9: Тебе что, деньги девать некуда? А?
8: Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
10: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
7: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.
11: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Обычно ты Лёша.
1: Или Лёха.
0: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
1: Алексей. Мастер жить выгоднее.
0: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
1: А Муся. 3 тысячи в плюсе.
0: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в Магните. М-кухня. Как вкусно жить.
2: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
3: Уже все скачалось?
4: Уже загрузилось?
3: Уже так?
5: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
6: Огромный колл-центр кибермошенников уже направил свой алчный взгляд на Тихий город. И в решающий момент у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк Онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: should've walked away.
1: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Купи автомобиль в приложении ТБанка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-авто.
2: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара.
3: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
4: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
5: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
6: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
1: Вам столик на одного.
2: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
3: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
4: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками. И открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
5: Печень устала? Время гиптрала. После 7 дней ночей с гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
6: Не видно. Не видно. Не видно.
5: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
7: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных «уже» у вас станет больше.
8: Уже все скачалось?
9: Уже загрузилось?
8: Уже так?
10: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
11: Bridge.
12: Happened to me. I went to this birthday party this once, and this guy came up to me. He was just talking.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Ты пришел, и мир мой счастьем задышал. И день светлее стал.
6: Baby Go. Только в детском мире.
7: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро». Всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
8: А вдруг можно купить квартиру без минусов?
9: Читайте в отзывах о домах и ЖК то, чего нет в объявлении.
10: Выбирать, где больше плюсов – хорошая история.
11: Авито недвижимость.
12: Не видно. Не видно.
13: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Горячая десятка.
1: Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс – потрясающие формы.

0: Покупай в Магните, играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
2: Горячая десятка.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ближе осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
1: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию Mega 5G. Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию Mega 5G в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Покормить кота, сделать отчет, когда хочется успеть все. И вкусно позавтракать, заказывайте комбо-наборы готовой еды со скидкой 15%. Например, блин с ветчиной, сыром и онигири с семгой. Самокат. Без лишних трат. Выгоднее со Сберпрайм.
3: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
4: Ждать нельзя.
3: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
4: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
3: Т-бизнес. И дело делается.
5: На ВБ покупаю. За баллы, как за рубли.
6: Мой ВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.
7: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: хочешь призвать клев? Афалазы. Садись.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление предстательной железы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Думаете, а вдруг еще пригодится? И это люстра, и это... плитка. Еще как пригодится. Чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель выгоднее. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно. На Авито.
3: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domruway. Лови гигабитную волну с Domruway.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Снуфокси.
1: Нужно снимать заложенность носа.
2: И увлажнять слизистую.
1: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание
2: и препятствует сухости.
1: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
2: Эксон Хейк.

0: 33% на туши от Vivienne Sabo.
1: В животе какой-то триллер начинается.
2: Проблем в ЖКТ бывает много. Урчание, боли, спазмы, нарушение стула. Тримедат – эксперт в этом деле. Помогает бороться с симптомами, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
3: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.
4: Геморрой. На помощь приходит Винарус. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. А для уменьшения местных симптомов свечи Винопрот Алюм.
5: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В М-косметик осенняя выгода до 40% на все. 15 октября скидка 20% и кэшбэк до 20% с картой Magnit Pay. М-косметик.
1: Огурец – моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали. Освежает, хрустит, качает. Банали. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Хрустит, качает.
2: О, мам! Опять сопли, снова на больничный.
3: Есть выход. У нас в семье для этого Кагацел. Для взрослых и детей. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ и гриппа. Кагацел можно применять даже при запоздалом начале лечения и предупреждать осложнения.
4: Один заболел, всем Кагацел.
5: Обычно ты Леша.
6: Леха.
5: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
6: Алексей. Мастер жить выгоднее.
5: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
6: А Муся 3 тысячи в плюсе.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо от боли и вздутия. Когда скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо. В аптеках плюс.
7: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
8: Есть Джифестал. Это не только панкреатин для снятия симптомов, но и активный компонент для выработки собственных ферментов. Фестал. Заказывайте в аптечном маркетплейсе Ютека.
9: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка. Так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
10: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 мл.
11: Акрихин. Ксилен-актив с ментолом и эвкалиптолом благодаря системе микрораспыления мягко и равномерно орошает слизистую носа, способствуя облегчению дыхания при насморке. Ксилен. Вселенная свободного дыхания. В аптеках плюс.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон.
1: Muted. Продуманная базовая одежда.
2: Мам, что с тобой?
3: Голова болит.
2: Это, наверное, из-за меня.
4: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
3: Нет, милый.
4: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
5: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.

0: Спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения. Множество товаров на Озон. Выбирайте на Озон. Бумага «Зема Делюкс» 24 рулона за 599 рублей. Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками. И открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Выбирайте на Озон. Подушки в ярких и нежных оттенках «Прагма». Созданы для сна и отдыха.
1: В «Магните» коллекции со скидками до 70%. Получайте магнитики за покупки и обменивайте их на скидки. Больше магнитиков за колбасу «Пресижн» сырокопченую Останкино.
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
3: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
3: Папа!
2: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Переведите пенсию в Сбер. Откройте выгодный вклад «Пенсионный максимум» с усиленной защитой и получите то, чего не ожидаете. Бесплатное обследование в Сберздоровье и шанс выиграть годовую медицинскую программу.
6: Это «Туса со вкусом». Участвую в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия печенье «Любятово».
0: «Магнитом». Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
7: В «Магните» максимально снижаем цены. Хлопья «Увелка» 5 злаков, 72,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
8: Нужна чистая питьевая вода. «Хлортап Аква». Одна таблетка «Хлортап Аква» за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
9: Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Бизнес – это не игрушки.
0: Но ты никого не слушаешь. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
2: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
3: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: Зачем вы их таскаете?
2: Скидки на хобби, мили на полеты.
3: Карта рассрочки. Это для кафе.
4: Зарплатные. Бонусы за спорт.
2: А это с кэшбэком на все.
5: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Не смотри на карту. И не думай о процентах 150 дней.
7: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
1: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой кожи красота.
2: Акрихин. Любимые вещи стареют, теряют цвет и растягиваются с каждой стиркой. Используйте гель «Ласка» с первой же стирки. Благодаря технологии 3D-уход «Ласка» сохраняет цвет и форму вещей, препятствует их старению и образованию катышков. Красота вещей даже после 20 стирок. Новая?
3: Нет, я стираю «Лаской».
4: При первых симптомах простуды – ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, ибуклин.
5: Эссенциали Forte N снижает усталость в два раза. Потому что печень отвечает за энергию. Ищите Здравсити.
6: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
7: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР до ЗП? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Звоните на Озон. Кондиционер для стирки белья Вернель за 519 рублей.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Освежает, хрустит, качает.
2: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
3: Мой нежный мальчик, ты прости меня.
4: А не пой.
3: А ты что замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
4: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Все, кофе и почти приехал.
5: Слушай, спасибо, что не спишь.
3: Да я и не собирался.
2: Поддержка дороже денег. Будьте на связи в нужную минуту. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.
6: В «Магните» максимально снижаем цены. Шоколад «Аленка» 79,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
0: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
7: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
1: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
2: Не смотри на карту.
3: И не думай о процентах 150 дней.
4: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
1: Но сколько можно стресса и вредной еды?
2: Объявляю боль и спазм.
1: Попробуй Необутин с тройным действием. Помогает животам справляться с болью, спазмом, нормализует моторику кишечника.
2: Мой герой. В животе боль и спазм? Ответ у нас один. Необутин.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
4: Rage.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Сну Фокси.
1: Нужно снимать заложенность носа.
2: И увлажнять слизистую.
1: Уникальный состав с морской водой Сну Фокси помогает облегчать носовое дыхание.
2: И препятствует сухости.
1: Сну Фокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
3: Мам, новый цвет.
4: Это палет.
3: Да, пора обновляться.
5: Крем-краска палет. Насыщенный стойкий цвет до 10 недель. 100% без седины. Тройная система палет улучшает качество волос, раскрывая глубину цвета.
6: Сияющие.
7: Шелковистые волосы.
5: Палет. Восхитительный стойкий цвет.
8: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
9: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Не видно. Не видно. Не видно.
11: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Идите на Озон. Подгузники и трусики Джунион для комфорта днем и ночью со скидкой до 40%.
1: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
2: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
3: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
4: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
5: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
6: В животе какой-то триллер начинается.
7: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
8: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Забота дороже денег.
1: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
0: Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
2: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
3: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2. В «Магните» максимально снижаем цены. Чебупицца «Горячая штучка» 139,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
4: Знать, что ты – совершенство. Эстель. Цвет совершенства.
5: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
6: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
7: Ага.
6: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
7: Папа!
6: Они появились у нас дома!
7: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
8: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
9: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
10: И много карт перепробовали?
9: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
10: Замануха. Но будем оформлять. Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
11: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
12: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
13: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: когда боль в теле застала врасплох. Райбуфен, в отличие от многих, активен уже через 15 минут. Единственная зарегистрированная молекула в России. Райбуфен.
1: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
4: Мам, что с тобой?
5: Голова болит.
4: Это, наверное, из-за меня.
6: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
5: Нет, милый.
6: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
7: 5G уже здесь, а значит, теперь невероятных уже у вас станет больше.
4: Уже все скачалось?
8: Уже загрузилось?
4: Уже так?
9: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
10: Брейкджет.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
1: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
2: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения.
3: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
4: Вкусные цены в Ростикс. Шеф-ролл Джуниор за 99 рублей, шеф-бургер Джуниор за 115 рублей, мой баскет за 199 рублей и другие суперцены. Ростикс. Настроение есть.
5: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
6: Ждать нельзя.
5: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
6: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
5: Т-бизнес. И дело делается.
7: Опять.

0: Соболя снова на больничный.
1: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
2: Один заболел, всем Кагацел.
3: Ваш коллега на работе вирусами заражен. Когда атака вирусов со всех сторон.
4: Тонкие ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в 3 раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
5: Магний В6 – номер один при избытке стресса и нехватке магния. Выгодно в аптеках «Апрель».
6: Не смотри на карту.
7: Не думай о процентах 150 дней.
8: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: При первых симптомах простуды – Ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт внимания – Ибуклин.

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Опять сопли снова на больничный.
1: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
2: Один заболел, всем Кагацел.
3: Сейчас остановка, большой розыгрыш на ВВ.
4: Порадуйте себя покупками на распродаже и выигрывайте тысячи призов в большом розыгрыше. А близким дарите сертификаты ВВ.
5: Кать, а где у нас лекарства?
6: Возьми на ВВ.
4: Заказывайте лекарства на ВВ от известных брендов. Эссенциали Forte N за 2299 рублей.
7: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
8: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.

Identity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Не начинай. Твой билет стоит так же, как мой. Я не могу взять тебя с собой. Ну все, пока. Тебе Таня будет заходить.
1: Дружба дороже денег.
0: Собирайся, ты едешь со мной.
1: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
2: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-ролл и шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс» – настроение есть.
3: Множество товаров на Озон.
4: Выбирайте на Озон. Скидки в дни Яндекс.Фабрики. Робот-пылесос «Тувио» за 6100.
5: Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в магните. М Кухня. Как вкусно жить.
6: Давай быстрей, опаздываем.
7: Да, мам.
8: Тебе что, деньги девать некуда? А?
7: Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
9: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
1: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Multity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: А зачем вы их таскаете?
1: Скидки на хобби, мили на полеты.
2: Карта рассрочки. Это для кафе.
3: Зарплатные. Бонусы за спорт.
4: А это с кэшбэком на все.
5: Легче платить смартфоном Смирпэй. Привяжите к
6: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
7: Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк Онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
8: На Озон. Любимый кофе в новом формате. Монарх Велюр 400 грамм за 999 рублей.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.